0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио «Прибой».

слетаю, последний свой пост пишу, стираю, последнее слово, места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Всем доброе утро, с добрым дождливым утром. У нас сегодня очень хорошее утро, и пусть дождевые капельки смоют усталость, принесут свежесть мыслями, наполнят день уютом, не затопят при этом Редуху, Сипарку и еще полгорода Махачкалы. Но я имею в виду капли дождя. Пусть за окном серо, но в душе пусть светит солнце, а этот день подарит тепло и приятные сюрпризы. Вы слушаете Радио Прибой, абсолютно правильно делаете, что слушаете Радио Прибой. Профессионалы своего дела, это наши ведущие, естественно, ну и, конечно же, только лучшая музыка. Далее информация о нашем деловом партнере, ну а утро с вами начинает первый ведущий нашей радиостанции, которого зовут Расул Алибеков, и который вам пожелал доброго утра.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Погода.
1: Итак, о погоде в самом лучшем городе части бескрайнего космоса между галактиками, так называемое межгалактическое пространство, в самом лучшем городе Махачкале. А сегодня с утреца, да, не только с утреца, вообще с часу ночи дождь зарядил, сейчас он идет нормально, конкретно. А вот, если так дело пойдет, то, ну, сами понимаете, да, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и без надобности на суету в город на тему не выезжайте. Ну, это так вот принято говорить, да, когда куда-то кто-то едет, да, у нас же суета же, здесь же все суетологи. А вот, на данный момент в городе Махачкале 21 градус тепла. Синоптики говорят, что дождь закончится около 12:00. Слабый ветер 2-3 метра в секунду, порывы до 10 метров в секунду. А, в общем, после обеда, или же уже, как принято говорить здесь у нас, обедом дождя уже не будет, но воздух прогреется не так, знаете, тепло. Он прогреется всего лишь до 24 градусов тепла. Что касаемо завтрашней погоды, завтра тоже синоптики говорят, будет дождь, но еще непонятно, будет дождь или не будет дождь, потому что, ну, сами понимаете, там у своих, там у них свои эти, да, взгляды на этот мир. А, в общем, таковы данные у меня о погоде. Подходил с остановки общественного транспорта до рабочего места, честно говоря, обходя эти все лужи по второстепенке, где водители просто, знаете, мыслимо и немыслимо летают вообще, как будто между галактиками. А вот, ну, в общем, я не встретил нашего соседа Митрича, но мне навстречу, в общем-то, шла его супруга, Митрича жена. Я говорю, а что там Митрича не видно? Она говорит, ну, как что не видно, такая погода, он спит. Я говорю, а что делал там? Ну, что он делал? Он поел картошечки с утра с курочкой и салат, выпил яблочный компот с блинчиками. И знаешь, говорит, что сказал перед тем, как он уснул? Я говорю, нет. Он сказал мне, то есть жене, Митрич сказал своей жене, если ты когда-нибудь уйдешь от меня к своей маме, я все равно буду приходить к вам на завтрак, обед и ужин.
2: Первое дагестанское радио «Прибой».
3: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Расскажу в музыкальном плане про эту песню и про эту группу. Шоу должно продолжаться. Так называется величайшая песня 20-го столетия. Она лучшая. Слушаешь ее и каждый раз снова и снова до дрожи в сердце поражаешься, насколько эта песня идеальна. На пороге смерти этот несломленный музыкальный гений брал поистине поднебесные ноты. Вот одна из них. Великий вокал, великая песня. И шоу должно продолжаться. Queen, радиоприбой.
1: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Тут Диана Гаджиева пришла и говорит: Алибеков, ты что там по телеку смотришь? Я говорю: ну, что смотрю, интересные моменты чемпионата мира по футболу. Вот, не только я сейчас смотрю, это, наверное, все сейчас смотрят. Вчера вообще вот матч был интересный, Египет-Аргентина, это вообще супер. А вот она говорит: слушай, говорит, Алибеков, вот скажи мне честно, а вот почему сборная России по футболу не может выиграть чемпионат мира по футболу? Я говорю: Диана, вот, ну вот как тебе вот девушки, симпатичные девушки, очень красивые девушки, как тебе объяснить? Ну, попробуй объяснить, знаешь, вот это потому что, вот почему сборная Бразилии не может выиграть чемпионат мира по хоккею? А, вот, ну, ей долго объяснять, я попробую после новостей объяснить ей, что это такое. Все, пока. Далее новости. Жене.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. МВД передадут ряд полномочий Минтруда в сфере миграции. Жители Дагестана получают выплаты после паводков, и в Махачкале пройдет рыбная ярмарка. Теперь подробно. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о передаче МВД полномочий Минтруда по составлению списка профессий, дающих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке. Так, документ предусматривает передачу ведомству полномочий по утверждению перечня профессий квалифицированных специалистов из-за рубежа, имеющих право на получение вида на жительство в России без оформления разрешения на временное проживание, а также трудоустраивающихся по специальности, на которых квоты на выдачу разрешений на работу не распространяются. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередной прием в государственные и муниципальные детские сады и школы. Соответствующий законопроект Госдума приняла в окончательном чтении. Отмечается, что принятый закон укрепит престиж высокого звания героя и станет важным вкладом в восстановление исторической справедливости. Более 65 тысяч жителей Дагестана получили различные выплаты после паводков на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании Межведомственного оперативного штаба. За последние 7 дней выплачено 186 миллионов рублей. Заседание прошло под председательством директора Департамента гражданской обороны МЧС России Олега Мануйла. Отмечено, что работа по восстановлению инфраструктуры и доведению выплат до всех пострадавших продолжается в круглосуточном режиме. Ярмарка, приуроченная ко Дню рыбака, пройдет в Махачкале в течение 3 дней, с 10 по 12 июля, об этом сообщает правительство Дагестана. Она развернется на улице Пушкина. Отмечается, что жители и гости столицы смогут приобрести свежую копченую и вяленую рыбу, а также мясомолочную, колбасную и кондитерскую продукцию от сельхозпроизводителей региона. Внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в Махачкале. Еще 39 светофорных объектов дооснастили детекторами транспортных потоков. Они анализируют интенсивность движения, виды транспорта и другие параметры дорожной обстановки. Таким образом, на сегодняшний день в Махачкале уже 80 светофорных объектов интегрированы в ВТС. Внедрение современных технологий позволяет адаптировать режимы работы светофоров к реальной дорожной ситуации, отметили в Минтрансе Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: А вот Диана говорит: это хорошо, на рыбалку можно не ехать, можно пойти вон там рыбу насобирать или что там с ней делают, ловят, да, ее. Я говорю: ну, ты знаешь, Диан, ну, с одной стороны, конечно же, ты права. Если с хорошей компанией, с достаточным количеством горячительных напитков попадаешь на природу, то уже нет особой разницы, грибы ловить или же рыбу собирать. Но, с другой стороны, радиостанция «Прибой» в эти утренние часы желает вам доброго утра.

0: Немецкий проект «Сэш» и испанский вокал «Аделанте». «Аделанте», финальное «Вперед» звучит уже здесь уверенно и осознанно, как результат внутреннего преображения героя этой песни.
1: Пенза.
0: Он принимает решение двигаться вперед, открывая новую главу своей жизни. Ну и, в общем-то, многоточие в конце оставляет простор для фантазии, позволяя слушателю самому думать или же додумать, каким будет это вперед для каждого из нас. Или же, проще как говоря, «Пенса гвезму импортанте мирар пара адаланте». Думайте, ведь так важно смотреть вперед. Смотрим вперед. Впереди у нас информация о нашем деловом партнере, информация нашего делового партнера. 8.11, время московское, в эфирной студии работает Расул Алибеков. Всем доброго утра.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
0: Сейчас принято перепевать песни Андрея Губина или же старые песни, которые когда-то были популярны и на слуху. Это сделал Авраам Руссо. Он перепел песню «Ночь», и эта песня, в общем-то, у него очень хорошо получилась. Впрочем, давайте послушаем сами.

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Я сижу и слушаю эту песню, и вот о чем подумал. Ну вот я думаю, что главным в тексте является, наверное, не столько описание произошедшего разрыва, сколько передача всепоглощающей боли и отчаяния. Музыкальная форма, что за музыкальная форма? Ну, повторение припева, надрывность исполнения здесь, конечно же, усиливает эмоциональное воздействие. В целом, крик души, проникнутый болью потери, неспособностью смириться с утратой любви. Пойти преподавать, что ли, куда-нибудь в музыкальную школу? Почему бы и нет? Ну да, почему бы и нет? Николай Басков, только что на волнах радио «Прибой». Без любви!
1: Реклама на радио. Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских

0: российских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Как наш друг Ислам Ахмедов спел эту песню, а? Просто великолепно, просто великолепно. Знаете, как мы ему скажем? Мы ему скажем «Бурк-ун-нук-ут-ту». Спасибо огромное за песню. Так, 8 часов и 42 минуты, время московское. Дорожная ситуация в городе Махачкале на данный момент. Что у нас здесь? У нас здесь улица Примакова, где вот это вот тысячу мелочей под мостом. Смотрю, там красным выделено. Дождь залил, наверное, все, я так думаю. Булача, далее проспект Насрудинова, в центр города Махачкалы. Идет небольшая пробка вот около озера Агёль. Далее, где это, что за улица? Ну, это не важно, что за улица, все равно вы не ездите. Троллейбусное кольцо в три стороны. Немножечко проспект Акушинского. Чуть-чуть, как говорят дети. Красноармейская, вот проспект Газбекова. Проспект Газбекова, это вообще боль. Вообще, там вообще ужасно ездить. Один день я там был, по своим ощущениям говорю. В целом дорожная обстановка очень хорошая. Вот вчера в городе Каспийске вечером наблюдались пробки, уже в Каспийске пробки. Вот берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните о том, что женщина за рулем только тогда чувствует себя уверенно, когда во всех трех зеркалах видит свое отражение. Счастливого вам пути. Далее информация о нашем деловом партнере.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Ну и в заключении скажу, что существуют версии Living Next Door to Alice на многих других языках, даже на корейском. Места не хватит тут все, в общем-то, уместить. А вот среди песен группы Смоки Living Next Door to Alice. Ну, для нас, может быть, она и наименее любима. Уж слишком она, наверное, все-таки слащава. Мы же тут все любители рока. Но ее широкое признание во всем мире трудно отрицать. И наличие многочисленных пародий лишь это подтверждает. В общем, я красиво говорить не умею. На волнах радио прибой группа Смоки и песня... Door to Alice. Прозвучало 8 часов и 50 минут.
1: Реклама на радио.
2: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 982 47 47.
4: Табасаранская поговорка.
5: Хадну мэр харката, кардну араба идит.
6: Готов сани летом, арбу зимой.
4: Радио «Прибой».

0: Диана говорит, ты что там смотришь? Я говорю, да прогноз погоды смотрю. А оказывается, везде сейчас дожди. Вот, в Таджикистане тоже вот дожди идут, вот напротив, в Узбекистане. А вот, она говорит, а ты откуда знаешь? Я говорю, ну смотрел вот таджикский выпуск новостей. Она говорит, и кто сказал? Я говорю, таджикский метеоролог сказал. Она говорит, как его зовут? Я говорю, сезон муссонов его зовут. Вот кто сказал. В общем, пора переходить в час следующий. Впереди у нас самые актуальные новости к этому часу, которые для вас готовит Диана Гаджиева. А час эфира завершил Паскаль Летублон «Friendships». Великолепное музыкальное произведение. Все.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Некоторым таможенникам дадут дополнительный отпуск. В Дагестане построят логистический парк и в Дербенте учредили премии для выпускников с высокими баллами на ЕГЭ. Теперь подробно. Сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий предоставят право на дополнительный ежегодный отпуск. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях. В частности, сотрудники, являющиеся ветеранами боевых действий, смогут рассчитывать на дополнительный ежегодный отпуск продолжительностью 15 календарных дней, которые также будут суммироваться с очередным ежегодным отпуском. По желанию, такой отпуск можно будет заменить отдыхом до 35 календарных дней в году, но без сохранения заработной платы. Крупный современный логистический парк планируется построить в Дагестане. Об этом сообщили в правительстве республики. Компания «Ромакс» намерена инвестировать в проект 14 миллиардов рублей. На нескольких гектарах предполагается строительство современного складского комплекса, который впоследствии будет передан в аренду. Данная компания уже имеет опыт работы в Дагестане. Она построила склад для «Озон» площадью 127 тысяч квадратных метров. В мэрии Дербента подписано постановление об учреждении муниципальных премий для выпускников, показавших высокие результаты на ЕГЭ. Об этом сообщили в администрации города. За каждый 100-бальный результат на едином госэкзамене выпускникам будет выплачиваться 50 тысяч рублей, за результат от 95 до 99 баллов – 30 тысяч рублей по каждому предмету. Отмечу, что в этом году 5 выпускников из Дербента добились максимального балла на ЕГЭ. Еще 4 получили 95 и выше баллов по 2 и более предметам. На реке Сулак в Дагестане продолжаются берегоукрепительные работы для защиты населенных пунктов Кизил-Юртовского района от паводковых рисков. Об этом сообщает Минприроды республики. Специалисты ведут мониторинг гидрологической обстановки и принимают экстренные меры по укреплению береговой полосы. На объекте задействована тяжелая спецтехника. В Казбековском районе на 24-м километре автомобильной дороги регионального значения Хасавюрт-Тулох отремонтировали мост, пострадавший после наводнений. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. На объекте нарастили обратные стены, укрепили размытые откосы, а также выполнены работы по устройству укрепленного монолитного лотка на подходах. Отмечается, что в муниципалитетах, которые затронула стихия, продолжаются аварийно-восстановительные работы. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Как говорят скептики, все, что делал Дмитрий Колдун до этой песни, было, мягко говоря, неубедительно. Почему бы и нет? Вообще все песни были хорошие. Одна из них, «Ночной пилот», прозвучала на волнах радио «Прибой». 9:09. Впереди у нас информация о нашем деловом партнере, ну и много интересной песни. Расул Абеков.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Мы очень любили этого исполнителя, да и любим до сих пор, потому как он был известен своим умением рассказывать истории через музыку, которую сам сочинял, и те песни, которые сам исполнял. Одна из них прямо сейчас. Многие его песни — это маленькие новеллы, полные образов и, конечно же, переживаний. Он воспевал простые радости жизни, рассказывал о любви, разлуке и поиске себя. Его же лирика, часто автобиографичная, находила отклик у слушателей, разделяющих его взгляды и, конечно же, чувства. А их было, поверьте, немало. 9:14, время московское. Крис Ри, Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: прозвучав впервые в Лужниках, песня «Маргарита». Далее разнеслась по всей стране через ларьки на самопальных кассетах. Ну, вы знаете, была в ней какая-то устремленность к новым горизонтам, воображение, необычная для нашей эстрады песня. Обещание освобождения от рутины иллюзии, однообразия жизни, телесной тяжести, может быть, ну, в сочетании с тяжелым, идеальным для неспешных танцев ритмом. И холодно отрешенным синтезаторным мерцанием все здесь работало, знаете, безотказно. Так называлась песня в исполнении Валерия Леонтьева, которая прозвучала только что на волнах радио «Прибой». У меня на данный момент все.
1: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Очень хорошая песня в исполнении Ани Лорак в нашем эфире. И проигрыш тут вообще заслуживает определенного внимания. Да, кстати, новая песня. И впервые эту песню мы представили вам. То есть вам ее представили именно мы. То есть радиостанция «Прибой». Если вы еще где-нибудь, когда-нибудь, обязательно там где-нибудь, ну там у кого-нибудь услышите, помните о том, что впервые вы ее услышали на волнах нашей радиостанции. Далее информация нашего делового партнера на радио «Прибой».
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
0: Вспомним те старые песни, которые были на слуху совсем недавно. Ну, совсем недавно уже старые песни. Великолепнейшая банда под названием Highland. Сетувой, радиоприбой. Хорошего прослушивания. Поехали.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. МВД передадут ряд полномочий Минтруда в сфере миграции. Жители Дагестана получают выплаты после паводков, и в Махачкале пройдет рыбная ярмарка. Теперь подробно. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о передаче МВД полномочий Минтруда по составлению списка профессий, дающих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке. Так, документ предусматривает передачу ведомству полномочий по утверждению перечня профессий квалифицированных специалистов из-за рубежа, имеющих право на получение вида на жительство в России без оформления разрешения на временное проживание, а также трудоустраивающихся по специальности, на которых квоты на выдачу разрешений на работу не распространяются. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередной прием в государственные и муниципальные детские сады и школы. Соответствующий законопроект Госдума приняла в окончательном чтении. Отмечается, что принятый закон укрепит престиж высокого звания героя и станет важным вкладом в восстановление исторической справедливости. Более 65 тысяч жителей Дагестана получили различные выплаты после паводков на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании Межведомственного оперативного штаба. За последние 7 дней выплачено 186 миллионов рублей. Заседание прошло под председательством директора Департамента гражданской обороны МЧС России Олега Мануйла. Отмечено, что работа по восстановлению инфраструктуры и доведению выплат до всех пострадавших продолжается в круглосуточном режиме. Ярмарка, приуроченная ко Дню рыбака, пройдет в Махачкале в течение 3 дней с 10 по 12 июля. Об этом сообщает правительство Дагестана. Она развернется на улице Пушкина. Отмечается, что жители и гости столицы смогут приобрести свежую копченую и вяленую рыбу, а также мясомолочную, колбасную и кондитерскую продукцию от сельхозпроизводителей региона. Внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в Махачкале. Еще 39 светофорных объектов дооснастили детекторами транспортных потоков. Они анализируют интенсивность движения, виды транспорта и другие параметры дорожной обстановки. Таким образом, на сегодняшний день в Махачкале уже 80 светофорных объектов интегрированы в ВТС. Внедрение современных технологий позволяет адаптировать режимы работы светофоров к реальной дорожной ситуации, отметили в Минтрансе Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Хоть когда-то злые языки про нее и говорили, что она не тянет, скажем так, арии из оперы, вы знаете, она тянет мюзикл, это ее основная заслуга. Здесь ее не переплюнет уж никто. Ну, в общем, что могу сказать по этому поводу? Это Сара Брайтман в нашем эфире. 10 часов и 14 минут, время московское. Информация о нашем деловом партнере. Это ювелирный дом Карджеви. Временные события меняются, драгоценности Карджеви – это навсегда. Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Приходите, здесь, как всегда, много всего интересного, и вы найдете для себя много всего, конечно же, интересного. Расволебек в радиоприбой. Всем доброе утро.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: «Хит арабт илясу бит араб раадбук унару».
11: У кривой палки прямой тени не бывает.
12: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: погода.
1: Слабый моросящий дождь местами и временами. 21 градус на данный момент. Днем плюс 24. Ветер слабый, его практически нет. «Рождение сына» — так называется песня в исполнении Гульназ Гаджикурбанова и Рената Каримова. Далее Митя Фомин «Полчаса». Тахмин Амирай, Анастасия Спиридонова, Александр Маршал. В общем, далеко не полный список тех, которые отметятся обязательно на волнах радиоприбоя. Ну а пока же всем хорошего дня.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дуэт их состоялся, им нужно отдать должное за то, что они подарили нам песню, которая является одной теперь уже из лучших в их совместном творчестве. Анастасия Спиридонова, Александр Маршал в нашем эфире. Далее немного информации о нашем деловом партнере, хотя немного это мало сказано, много информации о нашем деловом партнере. Ну и я с вами попрощаюсь до завтра. Всем хорошего дня, у вас все будет хорошо. В эфирной студии радио «Прибой» работал Расул Алибеков.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Очень вкусный лимонад, один такой на свете. Все Тбилиси махотят, и взрослые, и дети.
4: Лимонады Тбилисимо, по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Некоторым таможенникам дадут дополнительный отпуск. В Дагестане построят логистический парк, и в Дербенте учредили премии для выпускников с высокими баллами на ЕГЭ. Теперь подробно. Сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий предоставят право на дополнительный ежегодный отпуск. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях. В частности, сотрудники, являющиеся ветеранами боевых действий, смогут рассчитывать на дополнительный ежегодный отпуск продолжительностью 15 календарных дней, которые также будут суммироваться с очередным ежегодным отпуском. По желанию, такой отпуск можно будет заменить отдыхом до 35 календарных дней в году, но без сохранения заработной платы. Крупный и современный логистический парк планируется построить в Дагестане. Об этом сообщили в правительстве республики. Компания «Ромакс» намерена инвестировать в проект 14 миллиардов рублей. На нескольких гектарах предполагается строительство современного складского комплекса, который впоследствии будет передан в аренду. Данная компания уже имеет опыт работы в Дагестане. Она построила склад для «Озон» площадью 127 тысяч квадратных метров. В мэрии Дербента подписано постановление об учреждении муниципальных премий для выпускников, показавших высокие результаты на ЕГЭ. Об этом сообщили в администрации города. За каждый 100-бальный результат на едином госэкзамене выпускникам будет выплачиваться 50 тысяч рублей, за результат от 95 до 99 баллов – 30 тысяч рублей по каждому предмету. Отмечу, что в этом году 5 выпускников из Дербента добились максимального балла на ЕГЭ. Еще 4 получили 95 и выше баллов по 2 и более предметам. На реке Сулак в Дагестане продолжаются берегоукрепительные работы для защиты населенных пунктов Кизил-Юртовского района от паводковых рисков. Об этом сообщает Минприроды республики. Специалисты ведут мониторинг гидрологической обстановки и принимают экстренные меры по укреплению береговой полосы. На объекте задействована тяжелая спецтехника. В Казбековском районе на 24-м километре автомобильной дороги регионального значения Хасавюрт-Тулох отремонтировали мост, пострадавший после наводнений. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. На объекте нарастили обратные стены, укрепили размытые откосы, а также выполнены работы по устройству укрепленного монолитного лотка на подходах. Отмечается, что в муниципалитетах, которые затронула стихия, продолжаются аварийно-восстановительные работы. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Прибой. Золотой хит Дагестана.

Ну что, друзья мои, фраза «В Багдаде все спокойно» действительно обрела популярность благодаря советскому фильму сказки «Волшебная лампа Аладдина». Мы помним, 66-й год, это, друзья мои, в картине эту фразу произносил ночной сторож, живший с матерью Аладдина, и полная версия звучала так: «Спите спокойно, жители Багдада, в Багдаде все спокойно». А вообще существует версия, что фраза появилась в русском языке на основе другого выражения: «На шибке все спокойно». Его использовал в своих донесениях генерал Радецкий во время русско-турецкой войны, это в 1877-78 годы, несмотря на тяжелое положение отряда. И позже художник Верещагин написал триптих с таким же названием, чтобы показать несоответствие между официальными отчетами и реальностью. Это радиоприбой и программа «Ретро». Прекрасная погода сегодня в столице, а значит, и настроение должно быть соответствующим, друзья мои. Солнечным, легким, бодрым, несмотря на утренний дождь. Оставайтесь с нами. Впереди только хорошая музыка из прошлого и добрые новости. Зовут меня Адам. Всем отличного продолжения. 11:12. Время Дагестана.

0: Реклама на радио.
1: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Кстати, друзья мои, говорят, что если у человека нарушена, допустим, функция зрения, у него обостряется слух. Так вот Серов слышит на перроне крик глаз. И это, конечно, сильное заявление Александра. Песня «Поиски Киев Москва» в программе «Ретро». И будем надеяться, друзья мои, когда-нибудь рейс, этот рейс Киев Москва возобновится, и все будет просто отлично. Это программа «Ретро», 11.38, время в Дагестане. Приветствуем всех, кто остается с нами и настроился на нашу волну вот-вот недавно. После некоторого времени продолжим. Оставайтесь с нами.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

Я заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Регионы помогут школам с интернетом. В Дагестане стартовали дополнительные сроки пересдачи ЕГЭ, и представительница республики одержала победу в федеральном этапе Всероссийского фестиваля народной культуры. Теперь подробно. В Минпросвещение предлагают передать регионам право обеспечивать муниципальные школы доступом к интернету и информационным системам. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении на пленарном заседании Госдумы накануне. Сейчас ответственность за предоставление интернет-доступа муниципальным школам лежит на местных органах самоуправления. Сегодня в стране отмечают День семьи, любви и верности. Праздник утвержден указом президента от 28 июня 2022 года. Дата установлена не случайно. В этот день чтут память святых Петра и Февронии Муромских, которых в православной традиции считают покровителями семьи и брака. По всей стране пройдут праздничные мероприятия, концерты, мастер-классы, выставки. Главный символ праздника – ромашка. Из нее плетут венки и дарят друг другу букеты. Этот цветок считают олицетворением нежности, чистоты и верной любви. В Дагестане стартовали дополнительные сроки пересдачи единого государственного экзамена по любому из предметов на выбор. Выпускники 11 классов имеют возможность пересдать любой учебный предмет из числа тех, что участник ГИА уже сдал, вне зависимости от полученного результата, в том числе неудовлетворительного. Действителен будет только результат пересдачи. Для ЕГЭ по математике можно сменить уровень с профильного на базовый и наоборот. Администрация Хасавюртовского района приступила к сносу непригодных для проживания домов, расположенных в зоне подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Работа ведется, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, исключив риск обрушения ветхих конструкций, а также привести пострадавшие территории в надлежащее санитарное и градостроительное состояние. Ученица Унцикульского районного центра дополнительного образования детей Халимат Алибекова одержала победу в федеральном этапе Всероссийского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Об этом сообщает Министерство туризма Дагестана. В этом году участниками конкурсных испытаний стали около 140 тысяч школьников из почти всех регионов страны. Победителями и призерами признаны 217 обучающихся из 47 субъектов. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Приветствуем всех, кто остается в компании «Радио Прибой». Друзья мои, новый музыкальный час и программа по заявкам. Давайте напомню, 8 июля, среда сегодня. И на наших волнах вы можете передавать приветы здесь, написав нам сообщение на МАКС на 8-988-291-1007. Сделайте уже это, но пока же напомню о том, что у программы прекрасный ювелирный спонсор, ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: Час желаний.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей НУЗРУ обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала. Устарбекова, 11. Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. НУЗРУ. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
1: Час желаний на радио «Прибой».
7: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем программу «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Еще раз напомню, наш номер на МАКС можете писать на 8-988-291-1007. Добро пожаловать в прямой эфир, передавайте привет и поздравляйте с праздником и просто хорошая песня для настроения родному любимому человеку. Итак, одно из первых сообщений. Коллектив Сардаркентской школы поздравляет прекрасную коллегу Эльмину Асамудиновну с днем рождения. Дорогая Эльминочка, от всей души поздравляем вас с днем вашего рождения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности и приятные сюрпризы. Вы замечательная коллега, мы ценим вашу преданность, профессионализм и позитивный настрой. Пусть все мечты сбываются, а работа всегда приносит удовольствие и удовлетворение. Поставьте, пожалуйста, песню Кристины «Горный цветок». Спасибо, написал ему коллектив, весь коллектив Сардаркентской школы, который поздравляет Эльмину Асамудиновну с днем рождения. Мы тоже присоединяемся. Эльмина Асамудиновна, с праздником вас. Ваш подарок звучит на волнах радио «Прибой», Кристина «Горный цветок».

Это программа «Чье желание» на волнах радио. Приводит, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей компании. Пишите на 8-988-291-1007 на Макс. И ваша просьба будет исполнена в течение этого музыкального часа. И так далее. Всем салам алейкум. Алейкум салам. От души и от сердца хочу передать свои пожелания удачи и успехов Каримуле в этот значимый день для него. От друга Саида сообщение. С чем связано поздравление, нам неизвестно. Неважно, главное, чтобы человек был сейчас счастлив от того, что еще его друг стоит. Да, эту замечательную песню в исполнении Бон Джови на волнах радио Прибоя «It's My Life» написал спасибо, к тому же еще Саид. Что ж, для Каримулы музыкальный презент звучит прямо сейчас.

0: Час желаний. Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
1: Отличный летний день продолжается. 12:27. Время по Москве. На волнах радио прибыла программа «По заявкам». Очередное сообщение. Добрый день. Передаю привет Сабине, для которой песню «Марфы, забери меня». Благодарю. Коротко, ясно. Что ж, Сабина, вам очень скоро, для вас очень скоро отличный трек в исполнении «Марфы». И в последние годы, друзья мои, музыкальных шоу на телевидении стало так много, что зрителям порой даже не просто запомнить, даже очень сильных участников. Каждый сезон появляются новые яркие голоса, ну и далеко не всем удается удержать внимание публики после окончания проекта. Поэтому всегда интересно наблюдать за артистами, которые не исчезают после эфиров, а продолжают двигаться вперед и шаг за шагом строят собственную карьеру. Одной из таких исполнителей вот и стала Марфа, которую мы, ее песню «Забери меня», дарим для Сабины и послушаем все вместе следующие 3 минуты.
0: Час желаний.

0: желаний.
1: Программа «Чай желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Ювелирный салон «Росювелир» – эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Реклама на радио.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
9: Принимаем ваше сообщение на Макс на 8-988-291-1007, чтобы вы могли услышать через эфир самого народного радио в эфире здесь в программе «Час желаний» ваши поздравления, ваши приветы и, конечно, вашу любимую песню. Вот следующий наш слушатель передал такого характера сообщение. Приветствуем радиостанцию «Прибой». Спасибо, что вы есть и красите нашу, нам жизнь. Поставьте песню Абидат Шахбанова «Жизнь. Лучший даргинский голос». Спасибо. Не подписались, но я соглашусь с тем, что одна из лучших красиво поющих женщин в даргинской эстраде — это Абидат Шахбанова. Согласен. Для вас этот музыкальный презент звучит прямо сейчас. Песня «Жизнь» в исполнении, напомню, Абидат Шахбановой.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибыль». Друзья мои, представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» вы достойны лучшего.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
3: Рос

0: желаний. Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
9: Песни, письма, поздравления. Приветливое радио.
10: На волнах радио «Прибой» только лучшая музыка. Друзья мои, зовут меня Адам. Всем салам алейкум. Тем, кто настроился на нашу волну. Пару отличных треков еще в этом музыкальном часе. Ну и новости ровно в час дня. Остаемся вместе. Итак, сообщение следующее. Доброго дня всем слушателям радиостанции «Прибой». Передаю привет в город Саратов моим близким и родным. Цитирую обращение. Это для вас, дорогие мои, ваша Заида. Итак, друзья мои, мы с большим удовольствием исполняем просьбу Заиды для родных, близких в городе Саратов. Песня Кристины Агилеры и Рики Мартина. Nobody wants to be lonely на волнах радио «Прибой».

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Управляющие компании накажут за недопуск провайдеров в дома. Даглисхоз ограничил посещение лесов. И в республике продолжается строительство важной дороги. Теперь подробно. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли поправки в КоАП, которые устанавливают ответственность для управляющих компаний ТСЖ и ЖСК за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей в многоквартирных домах. Согласно новой редакции, штрафы за такие нарушения составят до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч для юридических. Минтруд России выступил с инициативой о законодательном закреплении возможности кадровых центров работать проактивно с гражданами и предприятиями. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Принятие поправок даст возможность работать в упреждающем режиме в тех случаях, когда это возможно, но не предусмотрено действующими стандартами. Речь, среди прочего, идет о таких случаях, как рассылка информации о подходящих вакансиях и мерах поддержки для участников мероприятий кадровых центров, которые дали согласие на такое взаимодействие. Комитет по лесному хозяйству Дагестана выдал распоряжение о запрете на пребывание граждан и въезд транспорта в леса республики до 27 июля, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной ограничений послужило ухудшение пожарной обстановки в республике. В связи с установившейся жаркой и сухой погодой на территории лесного фонда объявлен 4-й класс пожарной опасности, что создает высокий риск возникновения природных возгораний. Форум-выставка недвижимости «Юг России Вектор» пройдет в Дагестане 8-9 сентября на площадке «Аллея Резорт». В мероприятии примут участие ведущие строительные компании, агентства недвижимости, банки, поставщики материалов и маркетологи. Запланированы выступления федеральных экспертов, аналитические сессии, мастер-классы по продажам и переговорам. Участники смогут заключить контракты, найти партнеров и освоить новые инструменты для бизнеса. В Дагестане продолжается строительство нового 12-километрового отрезка трассы «Кавказ» в обход Хасавюрта. Об этом сообщает Росавтодор. Общая протяженность объекта 21 километр. В прошлом уже открыли 9 километров четырехполосной дороги. Сейчас ведутся работы на участке 727 по 739 километр. Там построят 3 транспортные развязки, мост через Ерксу и 5 скотопрогонов. Завершить работы планируют до конца 2028 года. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Где «Прибой», там и Родина.

0: inside of the moonlight.
1: Реклама.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Табасаранская поговорка.
1: Шакар хнугисап апуру.
2: Цыплят по осени считают.
0: Радио Прибой.
3: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Регионы помогут школам с интернетом. В Дагестане стартовали дополнительные сроки пересдачи ЕГЭ, и представительница республики одержала победу в федеральном этапе Всероссийского фестиваля народной культуры. Теперь подробно. В Минпросвещение предлагают передать регионам право обеспечивать муниципальные школы доступом к интернету и информационным системам. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении на пленарном заседании Госдумы накануне. Сейчас ответственность за предоставление интернет-доступа муниципальным школам лежит на местных органах самоуправления. Сегодня в стране отмечают День семьи, любви и верности. Праздник утвержден указом президента от 28 июня 2022 года. Дата установлена не случайно. В этот день чтут память святых Петра и Февронии Муромских, которых в православной традиции считают покровителями семьи и брака. По всей стране пройдут праздничные мероприятия, концерты, мастер-классы, выставки. Главный символ праздника – ромашка. Из нее плетут венки и дарят друг другу букеты. Этот цветок считают олицетворением нежности, чистоты и верной любви. В Дагестане стартовали дополнительные сроки пересдачи единого государственного экзамена по любому из предметов на выбор. Выпускники 11 классов имеют возможность пересдать любой учебный предмет из числа тех, что участник ГИА уже сдал, вне зависимости от полученного результата, в том числе неудовлетворительного. Действителен будет только результат пересдачи. Для ЕГЭ по математике можно сменить уровень с профильного на базовый и наоборот. Администрация Хасавюртовского района приступила к сносу непригодных для проживания домов, расположенных в зоне подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Работа ведется, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, исключив риск обрушения ветхих конструкций, а также привести пострадавшие территории в надлежащее санитарное и градостроительное состояние. Ученица Унцикульского районного центра дополнительного образования детей Халимат Алибекова одержала победу в федеральном этапе Всероссийского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Об этом сообщает Министерство туризма Дагестана. В этом году участниками конкурсных испытаний стали около 140 тысяч школьников из почти всех регионов страны. Победителями и призерами признаны 217 обучающихся из 47 субъектов. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – музыка без границ, стили без ограничений.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой. Реклама на радио. Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Солнечное радио. Радио «Прибой».
5: Ты не один. «Прибой».

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Управляющие компании накажут за недопуск провайдеров в дома. Даглисхоз ограничил посещение лесов. И в республике продолжается строительство важной дороги. Теперь подробно. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли поправки в КоАП, которые устанавливают ответственность для управляющих компаний ТСЖ и ЖСК за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей в многоквартирных домах. Согласно новой редакции, штрафы за такие нарушения составят до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч для юридических. Минтруд России выступил с инициативой о законодательном закреплении возможности кадровых центров работать проактивно с гражданами и предприятиями. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Принятие поправок даст возможность работать в упреждающем режиме в тех случаях, когда это возможно, но не предусмотрено действующими стандартами. Речь, среди прочего, идет о таких случаях, как рассылка информации о подходящих вакансиях и мерах поддержки для участников мероприятий кадровых центров, которые дали согласие на такое взаимодействие. Комитет по лесному хозяйству Дагестана выдал распоряжение о запрете на пребывание граждан и въезд транспорта в леса республики до 27 июля, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной ограничений послужило ухудшение пожарной обстановки в республике. В связи с установившейся жаркой и сухой погодой на территории лесного фонда объявлен 4-й класс пожарной опасности, что создает высокий риск возникновения природных возгораний. Форум-выставка недвижимости «Юг России Вектор» пройдет в Дагестане 8-9 сентября на площадке «Аллея Резорт». В мероприятии примут участие ведущие строительные компании, агентства недвижимости, банки, поставщики материалов и маркетологи. Запланированы выступления федеральных экспертов, аналитические сессии, мастер-классы по продажам и переговорам. Участники смогут заключить контракты, найти партнеров и освоить новые инструменты для бизнеса. В Дагестане продолжается строительство нового 12-километрового отрезка трассы «Кавказ» в обход Хасавюрта. Об этом сообщает «Росавтодор». Общая протяженность объекта 21 километр. В прошлом уже открыли 9 километров четырехполосной дороги. Сейчас ведутся работы на участке 727 по 739 километр. Там построят 3 транспортные развязки, мост через Ерксу и 5 скотопрогонов. Завершить работы планируют до конца 2028 года. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Радио Прибой в Буйнакске.
7: Радио Прибой в Дербенте.
6: Радио Прибой в Кизилюрте.
7: Радио Прибой в Махачкале.
8: Радио Прибой в Кизляре.
9: Радио Прибой.

Доброго дня, друзья! Сегодня среда, 8 июля. Утро сегодня выдалось хмурым, небо хмурилось, моросил дождь, и казалось, что день утонет в серых тонах. Но к обеду все изменилось. Выглянуло солнце, заиграло бликами на мокром асфальте, и Махачкала снова засияла. Такая вот летняя метаморфоза, скажем так. Природа словно напоминает, что после любого ненастья приходит, конечно, свет. Середина недели, среда, точка равновесия, друзья, не забывайте, уже не начало, еще не финиш, а тот самый момент, когда можно выдохнуть и просто послушать музыку. Я, Иза Ахметханова, приглашаю вас в этот эфир с моим участием. Сначала у нас прямо по курсу будут новинки, потом поговорим про именинников, обязательно узнаем, что же творится в городе на дорогах, ну и только самая полезная информация. Будьте с нами на одной волне. Я начинаю.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Знаете, друзья, бывает, встречаешь человека, и мир становится чуть ярче, чуть теплее. Не потому, что он говорит правильные слова или совершает какие-то героические поступки, а потому что с ним можно молчать, и это молчание, наверное, уютнее любых разговоров. Он тебя понимает абсолютно без слов. Именно о такой связи поет Динара Магомедова в своей новой песне «Красивый друг». Премьера на волнах радиостанции «Прибой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: страна, мерево я правда, кинте пой, гаси.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2

0: Зеркало. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: на дорогах.
1: Итак, друзья водители, дневная сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. На проспекте Казбекова в Семендере. Далее по проспекту Алигаджа Акушинского в районе Северного автовокзала большое скопление машин. И также в районе пятой линии зафиксировано ДТП в среднем ряду. Далее небольшой отрезок улицы Абдулхакима Исмаилова выделен красным. В первой Махачкале в районе троллейбусного кольца по Магомед Тагировой улице также имеются заторы. Далее по Гайдара Гаджиева у нас пробки до улицы Чиерова. Также небольшой отрезок улицы Джамалудина Атаева в заторах. Стоят также и Агасиева, Танкаева, Ташкентская улица и Абубакарова. Далее пробки также зафиксированы на проспекте Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца, в районе Джума мечети и в промежутке от проспекта Гамидова вплоть до улицы Хаджи Булача. Частично улица Магомеда Ярахского, проспект Гамидова и Ирчи Казака выделены красным. Заторы на кольце и по проспекту Амитхан Султана. Далее в районе ЦУМа у нас пробки на Магомед Агаджиева, Каркмасова, Батырая. На пересечении Батырая и Танкаева ведутся дорожные работы, задействованы средний и правый ряды. Далее заторы также и на Дзержинского, и на Гусаева. Пробки на пересечении улицы Даниялова Дахадаева и Дахадаева проспект Расула Гамзатова. Знаете, пробки также наблюдаются по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Далее небольшой затор у нас по проспекту Петра Первого в редукторном поселке до улицы Азизова и до кольца на пересечении с улицей Хаджи Булача. Также небольшие пробки у нас и на Хивской улице в районе кольца. Дорогие друзья, конечно, просим вас быть максимально внимательными, терпеливыми, конечно, соблюдать правила дорожного движения, ну а в колонках пусть звучит что-то душевное на волнах прибоя. Спокойной вам дороги!

0: Реклама.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Друзья, сегодня в 16.00, сразу после новостей, на волнах радио «Прибой» премьера новой рубрики «Наследие» в программе «Эксперт ПРО». Ведущая Аймиси Амирова беседует с этно-дизайнером женской одежды Барюк Мурзабековой. Поговорим о том, как дагестанские традиции превращаются в современные образы, почему важно не искажать этнический код и с какой любовью создается каждая деталь. Будет интересно, душевно и познавательно. Включайте «Прибой» сегодня в 16.00. Ну а мы пока продолжаем наш музыкальный час.
1: Радио «Прибой». Дорого.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В южных регионах на баннерах появится реклама вина. В Махачкале наградили супружеские пары, и оползень оставил без транспортного сообщения более 50 сел в Дагестане. Теперь подробно. Производителям позволили размещать рекламу игристых и крепленных вин на щитах, растяжках, крышах вдоль дорог общего пользования. Единственное условие – делать это можно в границах региона, где расположены сами виноградники и производства. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы. По мнению авторов документа, это повысит узнаваемость российских вин и поможет сформировать культуру их потребления. Закон также четко разграничивает ответственность. Рекламодатель, сама винодельня, будет отвечать за содержание макетов и роликов. А вот реклама-распространитель, тот, кто владеет щитом, и за содержание, и за закон. Самого размещения. В Доме дружбы прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию семей по случаю празднования Дня семьи, любви и верности. Провел его председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Здесь собрались семьи, прожившие в браке 30 и более лет. В рамках мероприятия состоялась церемония вручения государственных наград. В этом году почетную медаль за любовь и верность получили 14 дагестанских семей. Республика стала победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Дагестанский проект получил высокую оценку экспертов и грант в размере почти 5 миллионов рублей. На эти средства в Дагестане реализуют комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. В частности, планируется создание доброцентра Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Дагестане. Республика попала в число регионов, где растет спрос на отдых в деревянных домах. По данным аналитиков, обычные деревянные коттеджи снимают на 3 ночи для компании из 6 человек. Но в Дагестане и в Краснодарском крае туристы предпочитают бронировать деревянные дома на неделю. Кроме того, Дагестан стал регионом с одним из самых длительных сроков планирования путешествий. Дома там резервируют в среднем за 100 дней до поездки. В Чародинском районе Дагестана из-за обильных осадков на 13-м километре дороги Гунип-Цуриб произошел оползень, движение полностью перекрыто, сообщает администрация района. В результате 51 населенный пункт отрезан от транспортного сообщения, проезд по единственной дороге, связывающей район с соседними территориями, невозможен. Аварийно-восстановительные бригады уже направлены на места для расчистки полотна. Ориентировочные сроки открытия движения объявят после оценки объема работ. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
4: Приветствую, друзья, в студии Мисея Мирова. И начиная с этой программы, хочу с вами затронуть тему нашего с вами культурного наследия. В целом, оно может проявляться совершенно по-разному, но сегодня хочу поговорить об этнонаследии, которое транслируется через одежду. Поговорить об этом пригласила к нам в студию этнодизайнера Барюк Мурзабекова. Здравствуйте, Барюк.
5: Здравствуйте.
4: Дагестан – самая настоящая республика этноса. Жители нашей республики на протяжении многих лет чтят и хранят свои обычаи и традиции. А вот вы, Барюк, вы создаете современную одежду, но с элементами этники. Как вы к этому пришли, расскажите подробнее.
5: Ну, как я к этому пришла? Я всегда была творческим человеком, да, и еще с детства интересовалась всякими тканями, швейными машинками, что-то любила создавать своими руками, и этому больше всего способствовала первая машинка, которая мне досталась по наследству от бабушки. Ну вот, наверное, с этого началась моя любовь к шитью, к творчеству и ко всему.
4: С швейной машинки все и началось.
5: Можно сказать, что да. И именно то, что бабушка тоже немножко рукодельничала, и это ее была машинка. И всегда у бабушки, как раньше было, в сундуках были ткани разные, они мне очень сильно нравились и вдохновляли, мне хотелось до них руками дойти.
4: А где это происходило? Это в городе, в селе, может быть?
5: Нет, мы всегда жили в городе, но бабушка чтила именно вот эти вот культурные традиции, у нее всегда были какие-то платки старинные, ткани какие-то интересные, она всегда собирала их в чемодане, в сундуке.
4: Машинка как называлась, Барюк?
5: Обычная ножная машинка Подольск, которую ногами работает.
4: То есть получается, что вы не профессиональный модельер?
5: Нет, я профессиональный. Уже потом моя любовь переросла в профессиональную. Я отучилась, да, к политехколледж, технолог швейного производства. И на данный момент сейчас тоже учусь. Худграф, дизайн одежды. Продолжаю учиться.
4: Вау, вы продолжаете учиться. А ваши работы, большая часть из них, они выполнены в этно-стиле?
5: В основном, да. Но я люблю что-нибудь современное внести этно. Угу. Допустим, одна из коллекций, которую я создавала, я поехала, почему-то мне очень нравилась кайтакская вышивка. Она очень эксклюзивная, и ее делают у нас только в Дагестане. И чтобы сделать одну из коллекций, мне пришлось поехать
4: на родину этой вышивки.
5: Да, на родину этой вышивки, взять какие-то элементы и уже внести в современную одежду.
4: А что вы можете рассказать про кайтакскую вышивку? Вообще, откуда корни?
5: Корни...
4: Ну, понятно, что это... Ремесло, оно издревле появилось и отличается тем, что...
5: Она отличается тем, что ее нигде в мире не делают, только у нас в Дагестане. Это реально эксклюзивная ручная работа, где нигде ее не делают. И чтобы прийти посмотреть эту кайтакскую вышивку, приезжают с разных регионов, даже
4: То есть
5: России.
4: Не только вас вдохновила кайтакская вышивка?
5: Приезжать даже зарубежье посмотреть именно кайтакскую вышивку.
4: У вас есть какая-то коллекция с элементами кайтакской вышивки?
5: Да, у меня была коллекция с элементами кайтакской вышивки, и некоторые из этих нарядов продались. Мне их купили, и они даже не в нашем регионе, некоторые, ну, за пределы нашего региона.
4: То есть ваша работа понравилась людям из других регионов?
5: Да.
4: А вот сам крой какой был? Я понимаю, что там элементы вышивки присутствовали. А эта одежда, она была современная?
5: Да, это была современная одежда, но именно ручная работа, кайтакская вышивка.
4: А что это? Это были костюмы, платья?
5: Это было платье.
4: В основном платье?
5: Это в основном платье.
4: А какие еще ремесла вас вдохновляют?
5: Меня вдохновляют. Вот в одной из коллекций я использовала кубачинские орнаменты. Ковровые вышивки, ковровый орнамент использовал в спортивных костюмах. Я сделала на них вышивку.
4: Так интересно.
5: Да, смотрелось очень необычно.
4: То есть вроде бы спорт,
5: да.
4: И ковровый орнамент.
5: Да.
4: Насколько это друг с другом сочеталось?
5: Очень даже сочеталось. Было тоже одна из этих работ, которые я делала, тоже после показа сразу забрали, купили.
4: Как называются ваши коллекции?
5: Ну, одна из коллекций, я вдохновлялась бабушкиным платком Гульминдо.
4: Угу.
5: И все костюмы были в этой цветовой палитре. Белая с синим.
4: Палитра Гульминдо.
5: Да,
4: палитра. Это классические цвета, да?
5: Ну, у нашей национальности, да, в основном такой цвет был.
4: Угу.
5: Моя бабушка, по крайней мере, этот платок носила, и она мне как бы вдохновила.
4: А сам платок присутствовал в коллекции?
5: Да, именно старинные платки были на современных тех одеждах, которые я создала.
4: Вы куда-то вывозили свои коллекции?
5: Да, за пределы нашего региона выезжали. Выезжали, куда я выезжала? Неделя моды в Москве, в Таврическом дворце одна была, потом в Уфу ездила со спортивными костюмами, Астрахань, Краснодар, и здесь у нас выставлялось. Ну,
4: и почти все ваши коллекции, они с элементами этники?
5: Да, почти все, не почти, они все.
4: А все?
5: Все, да.
4: Как вообще реагируют на вот коллекции барюк, которые с элементами этники.
5: А вот как вы, как сочетается, говорит, спортивная и ковровая вышивка? Вот так, ну, примерно и реагирует. Это как можно спортивное сочетать с этникой?
4: Это наши местные дагестанцы реагируют, а вот за пределами?
5: За пределами тоже реагируют. Им интересно, откуда этот орнамент. Они думают, что я придумала, допустим, ту же ковровую вышивку, угу, да, элемента. Я говорю, нет, это именно использовались в наших традиционных ковровых рисунках, оттуда брала, вдохновлялась именно с дагестанского культуры, с дагестанской.
4: Угу, с дагестанским колоритом. Да. А вот получается, эти модели приобретают и их носят?
5: Да, их приобретают и их носят, да, раз приобретают, значит, хотят носить.
4: А вы сами как объясняете тот факт, что вот эта национальная, дагестанская национальная, этническая, вдруг становится таким модным, популярным и даже за пределами Дагестана?
5: А потому что люди устали от европейской моды, от того, что все одинаковые, вся нету, как вам сказать правильно, нету, нельзя отличить одну культуру от другой, угу. И уже люди, когда создаются коллекции, на них обращают внимание, потому что это совсем другое, то, что сейчас предлагается в Европе. И многие коллекции, сейчас знаменитые дизайнера, тоже обращают на этнику, на культуру разных народов, потому что есть чему и как вдохновляться, откуда вдохновляться.
4: Ну, можно отметить здесь, что вы, Барюк, очень толерантный художник, то есть вы там, если, допустим, та же первая ваша коллекция, она была вдохновлена воспоминаниями о бабушке, и там было больше связанного со старинным национальным платком гульминдо, то остальные ваши коллекции, они в связке с кубачинским орнаментом, с ковровыми какими-то мотивами, с кайтакской вышивкой, то есть вот это вот ваш поиск, ваш толерантный поиск, насколько он продолжается, какие еще идеи, где вы еще ищете, черпаете вдохновение, куда смотрите уже?
5: Ну, сейчас, куда я смотрю, меня вдохновляет, в любом случае, вдохновляет наша культура, куда-то в другую сторону смотреть, и не хочется.
4: Еще рано,
5: и потому
4: своего
5: что...
4: Своего много,
5: и своего еще, и своего не все исчерпали. Здесь можно копать и копать, находить, вдохновляться.
4: А вы сами одеваетесь вот в эту вашу этно-одежду?
5: Да, конечно, у меня есть, ну, пиджаки с тем же кубачинским орнаментом на всю спину, допустим, да, угу. И это вызывает, ну, большой интерес у людей.
4: То есть вы в этой одежде и ходите?
5: Да, я в этой одежде сама хожу.
4: А кто, на ваш взгляд, одевает такую одежду с национальным колоритом?
5: Ее могут одевать все, как я говорила, там и спортивная, и классическая, и одежда на выход. Там можно найти одежду, ну, любая женщина, что... Угу. Солидная женщина, статусная, что и молодежь, что и для дома, и, ну, этнику, культуру Дагестана можно привнести в любую одежду, что домашнюю, что выходную.
4: Любая одежда может быть этнической.
5: Да.
4: А особенно нравятся молодые девушки или, может быть, в возрасте? Кто обращает внимание больше?
5: Ну, я думаю, больше всего обращает внимание уже постарше.
4: Угу.
5: Им больше интересно, потому что они понимают, знают, откуда это берется, а молодежь больше интересуется, какой народности относится, откуда. Им тоже нравится, но больше всего взрослым.
4: Ну, получается, это уже не просто про одежду, это уже про обратить внимание на свои корни.
5: Да,
4: такая
5: это больше,
4: история.
5: Да, больше обратить на свои корни.
4: Создавать одежду с элементами этники – это не только модная тенденция, но и безумно увлекательное занятие. Каково же это – одевать не пространство, а людей, рассказывает дизайнер-модельер Барюк Мурзабекова.
3: Эксперт ПРО на радио Прибой.
0: Реклама на радио.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.
3: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире радио Прибой, программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
4: Глаза боятся, руки делают. Гостья рубрики «Наследие», дизайнер женской этно-одежды, а также мегапрофессиональный реставратор мебели Барюк Мурзабекова. Барюк, раньше традиционная одежда, украшенная национальными узорами, она могла рассказать об истории происхождения своего обладателя, подчеркнуть его статус. Сегодня вот эти наши смысловые нагрузки несут ли наряды, выполненные в этностиле?
5: Каждый наряд о чем-то говорит. Угу. О характере человека, о народности. До сих пор каждая народность предпочитает свою какую-то цветовую палитру, какой-то свой орнамент, какой-то свой платок, который передается, может быть, а может быть, где-то приобретается в таком же стиле, такой же платок, в той же одежде. Ну, смысловая, ну, нагрузка как бы не меняется, да, как она есть, так и остается.
4: А вот те древние смыслы, которые изначально были, вы пытаетесь их воссоздать в своей одежде?
5: Да, я стараюсь изучать историю костюма и привносить в современную одежду. Угу. Я ее переосмысливаю и привношу в современный лад, да? Угу. В современную одежду.
4: Там же еще с цветами нужно разбираться, Барюк. Вот те цвета, которые носили в старину, сегодня они насколько актуальны?
5: Они также актуальны. Я же говорю, каждая национальность, до сих пор даже по улице, когда ходишь, иногда понимаешь, кто какой национальность по цвету одежды.
4: Не может быть.
5: Иногда да.
4: Неужели это так?
5: Да.
4: А вот создавая свои работы, вы обращаетесь к традиционным формам национальных костюмов и используете их элементы в одежде уже современного кроя? Или вы интерпретируете в дизайн национальные цвета, узоры, рисунки, орнаменты, ткани, смешивая все это?
5: Ну вот, допустим, одна из коллекций моя, у меня был кумыкский кабалай, угу, старинный платок, и я туда смешала кубачинский орнамент. И угу, очень интересно смотрелось, как бы смешение двух культур, ну и кабалай не остался именно в старинном крое, в старинном, угу, ну, а именно был в современной интерпретации, в современном виде.
4: Невесту могли бы одеть?
5: А невесту, думаю, да, спокойно, да.
4: А, например, какое-то торжество, где тот же выпускной, вот недавно отшумели выпускные, одели бы выпускниц в национальные костюмы?
5: Было бы очень красиво, если бы такой выпускной все девочки оделись бы в современных нарядах, было бы очень красиво и очень запоминающе, думаю, для каждой девочки.
4: Одна из соседних республик, не буду говорить, как, какая именно, еще лет 10 назад, я помню, я была удивлена, попав на концерт, увидев на сцене только в национальных костюмах всех исполнителей. То есть это норма. Плюс еще, попав на свадьбу, я не увидела никаких современных одеяний. Та же невеста была в национальном костюме, это прям вот традиция такая. Здесь как часто к вам обращаются за такими образами?
5: Больше всего, да, в последнее время на это стало популярно одеваться именно на всякие торжественные мероприятия в национальных костюмах.
4: И мода какая-то появилась.
5: И мода появилась. Сейчас каждая женщина пытается хоть что-то сохранить.
4: Передать.
5: Передать, да.
4: Своим потомкам.
5: Своим потомкам что-то преобразить. То, что совместить.
4: А я вот даже сейчас наблюдаю на мероприятиях не то, что одежду, какой-то танец, который испокон веков, там, допустим, исполнялся в их родовом селе, может быть, какую-то традицию, какой-то обычай пытаются воссоздать на каких-то массовых мероприятиях и вот именно передать вот этот колорит, вот эту красоту, которую нам оставили предки. Мне знаете, что интересно? А ансамбли, какие-то коллективы, может быть, театральные какие-то коллективы к вам обращались?
5: Театральные коллективы конкретно не обращались, но меня приглашали на всякого рода флешмобы, где именно акцент на национальные традиционные костюмы. И именно с моей коллекцией работы участвовали в этих флешмобах.
4: Это здесь, в Дагестане,
5: да,
4: было?
5: Да, это было здесь, в Дагестане, и бурную реакцию вызывала у проходящих людей на улице, все обращали внимание.
4: А вы дефилировали еще и по улице?
5: Да, представляете, одевала и просто по улице проходили, чтобы люди обращались, знали, не забывали, и действительно бурную реакцию вызывала, когда вот идешь, действительно, много таких женщин, одетых в национальный костюм. Все останавливались, особенно мужчины.
4: Борюк, а вы вот рассказываете, что вы выезжали и вывозили наши коллекции. И, наверное, кроме вас, свои этно-коллекции показывали и другие модельеры. Было такое?
5: Да, допустим, когда была в Уфе, на форуме легкой промышленности, там много было дизайнеров, которые привезли свои коллекции на этот форум. И у всех своя изюминка. И когда ездишь на такие всякие роды мероприятия, понимаешь, что у нас в Дагестане, если у них только одна народность, да, то у нас их много.
4: Многообразие.
5: И есть каждый раз чем удивлять.
4: И, наверное, вдохновляться.
5: И вдохновляться.
4: Я
5: тоже,
4: представляю, да. Борю, какой у вас длинный список того, что может вас вдохновить, сколько ремесел еще вами неизведанных и сколько направлений. А как вы сами считаете, вот кроме ремесел, может ли дизайнера, который работает в этом направлении, вдохновлять архитектура, или может быть горы, или может быть какие-то элементы быта, или это неприемлемо?
5: Нет, почему приемлемо?
4: Было такое?
5: Да, конечно. Вдохновлять тот же самый кувшин, тот же, я же говорю, кубачинские орнаменты, ковровые вышивки, платья, украшения, то, что раньше использовалось в быту, если использовать современную одежду, это очень красиво смотрится.
4: В ваших коллекциях всегда головной убор присутствует?
5: Да, всегда. Не было такого, чтобы без головного убора у нас девочки модели были на подиуме.
4: То есть вы, получается, моделируете и сам образ, и плюс обязательно головной убор?
5: Ну, полностью весь образ с ног до головы, да.
4: Есть ли какие-то сложности с обувью?
5: С обувью нет, в основном все платья и все наряды в пол, это выручает, и обувь не всегда видна, да, и иногда бывает сложно на подиуме подобрать по размеру, поэтому приходится ноги скрывать по-любому, в любом случае.
4: Как много таких же, как и вы, дизайнеров, которые также сохраняют нашу культуру в этнодизайне?
5: Очень много. У нас в Дагестане девочки есть, которые этим занимаются, и очень неплохо у них получается, талантливые девочки. Есть за пределами нашего региона, куда я ездила и видела их работы, которые есть чему вдохновиться и есть над чем работать, что с их культуры, с их работы другого дизайнера можно использовать и для себя.
4: То есть другой дизайнер может вдохновить?
5: Может, почему нет?
4: Интересно. А чьи коллекции вам запомнились? И вот вы как бы неустанно держите в голове и как-то опираетесь на эту идею, мысль. Были такие на ваших выездных мероприятиях коллекции, которые вас впечатлили?
5: Впечатлили?
4: Там же, в Уфе.
5: Ну и уфинские орнаменты, у них интересный колорит. Угу. Интересные цветовая палитра, у них необычные головные уборы. Вот это мне больше всего понравилось. Уфимских, допустим.
4: Уже не одна коллекция за плечами у вас. Для каких именно женщин вы шьете?
5: Для разных, как я говорила.
4: Это современные, уверенные в себе, это деловые женщины, или, может быть, это нежные затворницы, домохозяйки, многодетные мамы.
5: И многодетные мамы покупали, и современные женщины покупали вот эти платья с кайтакской вышивкой. Все были современные. Вечерние наряды, как вы говорите, можно и на выпускные, и на фотосессии. Спортивные – это для более молодежи, для современных молодых женщин, девушек.
4: Получается, вы своими работами умудрились всем угодить. Такой широкий спектр.
5: Получается, да.
4: Есть ли у вас любимые модели, какие-то образы, которыми вы гордитесь и считаете их идеальными?
5: Каждый раз после каждой коллекции думаешь, можно было и сделать лучше. Идеальных, ну, идеальных, я думаю, нету. Но больше всего, что мне впечатлило, то, что мне понравилось, именно то, что, наверное, я не первая, кто это делает, когда бурку одеваешь на женское плечо, это интересно смотрится.
4: Действительно, это выглядело довольно-таки эпатажно,
5: да.
4: И сложно было не обратить внимания. Борюк, знаю, что вы давно и очень успешно создаете мебель. Это ваше другое направление. Вы и создаете мебель, и реставрируете мебель. У вас масса клиентов среди общепита, объектов гостеприимства. То есть одевать пространство, преобразовывать его, вы знаете как. А вот одевать не пространство, а человека, это не одно и то же?
5: Одевать человека намного сложнее, чем пространство. Потому что каждый человек индивидуален, свой характер, своя харизма. То, что одному подойдет, другому может не подойти. Поэтому каждой женщине индивидуальный подход. Женщинам с одеждой намного сложнее.
4: Ну, вы говорите, что с женщиной сложнее, но вы, создавая коллекцию, вы же не видите этих женщин?
5: Не вижу, но свое представление имею, как бы я передаю то, чтобы я бы одела.
4: А, все-таки есть ассоциация.
5: Да, то, что мне нравится, то, что меня вдохновляет. И наблюдать за тем, как реагируют другие, это тоже очень приятно и интересно.
4: То есть, видя ваши коллекции, например, я теперь буду понимать, что вот это вот все Борюка делала бы сама, но она сейчас предлагает нам это одеть. И если вы говорите, что вас вдохновил кубачинский орнамент, вы бы хотели вот с этим орнаментом одеть одежду?
5: Да, я его ношу, я же говорю, у меня есть одежда именно с кубачинскими орнаментами, именно с нашим, с этим гульминду платок одеваю и выхожу, очень красиво смотрится.
4: То есть весь процесс творческий начинается от себя. То есть сначала вы захотели себя одеть в эту красоту с кубачинским орнаментом, а потом вы видите, что на это есть спрос, и есть еще какие-то образы, которые начинают вас посещать, и вы начинаете транслировать это не только, вот, допустим, на конкретное платье, которое вы завтра одеваете, но и еще на какой-то костюм, на какую-то накидку или как?
5: Ну, не только кубачинский орнамент. Я же говорю, и ковровая вышивка, и много чего, из чего есть вдохновляться.
4: Угу.
5: И
4: раскройте нам секрет, что следующее вас вдохновляет?
5: Следующее, что меня вдохновляет, даже не могу сказать. Хочется что-то такое фееричное еще создать, чтобы можно было.
4: Хотя бы цвета, какие это цвета?
5: Я люблю очень яркие цвета.
4: А вот эта яркость цветов, такая палитра, все-таки дагестанцы в древности, мне кажется, более приглушенные тона носили.
5: Да, носили.
4: Но или все-таки яркие?
5: И так, почему? Есть национальности, которые яркие цвета тоже носили.
4: Угу.
5: Но, на мой взгляд, как я вижу, вот эти приглушенные тона, если придать яркость,
4: угу.
5: Именно не делая так, как оно было раньше, а именно так, чтобы сейчас было интересно на сегодняшний день, приходится добавлять, ну, я люблю яркость добавлять, чтобы это прям видно.
4: Вы знаете, я вот люблю время от времени посещать наши музеи, смотреть то, во что одевались наши бабушки, прабабушки, и иногда кажется, ну как это так, платье красное, шаровары синие. Насколько это сочетается, или это нормально?
5: Это нормально. Раньше это больше, особенно если в горных населенных пунктах, это смотрелось и практично было.
4: Угу.
5: Чтобы нижняя одежда была немножко темнее.
4: Верхняя. Верхняя, да, более нарядная, да, нижняя, да, более темная. Темная.
5: Да, более темная.
4: Угу.
5: И чем выше высокогорный район, длиннее штанишки были, нижние брюки, а платье короче.
4: Кстати, вот это же сочетание красное с синим прослеживается и в ковровых изделиях. Смотришь, вот часто встречается красное с синим.
5: Да. Раньше красили.
4: Специально, да?
5: Специально краски. Ну,
4: добывали,
5: да.
4: Синий цвет.
5: Синий цвет.
4: В завершении, Борюк, хочется уточнить, есть ли у вас какой-то синдром творца? Вы чувствуете вот это ощущение сотворчества и создаете? Как вообще ваши коллекции создаются?
5: Ну, синдром творца всегда, когда создаешь коллекции, смотришь, думаешь, вот это можно было еще изменить, вот здесь еще что-то добавить, здесь я как-то по-другому еще что-то сделать. И это дает повод для создания еще новой коллекции. И сидишь уже, думаешь, что бы такого сделать, чтобы
4: удивить в очередной,
5: да,
4: раз. Мировые бренды в своих коллекциях не раз использовали этнические мотивы, традиционные национальные узоры или элементы одежды. Этнодизайнер одежды Борюк Мурзабекова сегодня рассказала нам, почему важно сохранять свой национальный стиль. Борюк, я благодарю вас за эту вашу миссию, за ту красоту, которую вы создаете вокруг.
5: Спасибо вам.
4: Об особенностях символики, о том, почему нужно крайне аккуратно осовременивать этническую культуру, о тонкостях своей профессии нам сегодня поведала этнодизайнер одежды Борюк Мурзабекова. Очень хочется и дальше продолжить тему сохранности нашего с вами культурного наследия. С вами была Емисея Мирова, и до новых эфиров.
3: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».
12: Реклама.
13: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
14: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
17: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
12: Рекламу.

0: Radio Приморье. The best radio on 100.7 FM.
1: Ну что ж, друзья, 16:44 выдают стрелки часов, ну а ровно в 17:00 на наших волнах ваш любимый час желаний, друзья. Напоминаю, номер для звонков в часе желаний 91-10-07, и также заранее можете писать уже к нам на мессенджер Макс. Номер в Максе 8-988-291-10-07. Приветствуются как сообщения, так и голосовые, друзья. Приветы, поздравления, ну и, конечно, заказ любимых треков. Все зачитаю, все поставлю. Жду именно вас. Будьте с нами на одной волне, друзья.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-988. 292-47-47.
6: Дамы и господа, я Филипп Киркоров. Вам желаю прекрасного настроения вместе со мной на радиостанции «Прибой».

0: В Дагестане 17 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. МВД передадут ряд полномочий Минтруда в сфере миграции. Жители Дагестана получают выплаты после паводков, и в Махачкале пройдет рыбная ярмарка. Теперь подробно. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о передаче МВД полномочий Минтруда по составлению списка профессий, дающих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке. Так, документ предусматривает передачу ведомству полномочий по утверждению перечня профессий квалифицированных специалистов из-за рубежа, имеющих право на получение вида на жительство в России без оформления разрешения на временное проживание, а также трудоустраивающихся по специальности, на которых квоты на выдачу разрешений на работу не распространяются. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получат право на первоочередной прием в государственные и муниципальные детские сады и школы. Соответствующий законопроект Госдума приняла в окончательном чтении. Отмечается, что принятый закон укрепит престиж высокого звания героя и станет важным вкладом в восстановление исторической справедливости. Более 65 тысяч жителей Дагестана получили различные выплаты после паводков на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили на заседании Межведомственного оперативного штаба. За последние 7 дней выплачено 186 миллионов рублей. Заседание прошло под председательством директора Департамента гражданской обороны МЧС России Олега Мануйла. Отмечено, что работа по восстановлению инфраструктуры и доведению выплат до всех пострадавших продолжается в круглосуточном режиме. Ярмарка, приуроченная ко Дню рыбака, пройдет в Махачкале в течение 3 дней, с 10 по 12 июля. Об этом сообщает правительство Дагестана. Она развернется на улице Пушкина. Отмечается, что жители и гости столицы смогут приобрести свежую копченую и вяленую рыбу, а также мясомолочную, колбасную и кондитерскую продукцию от сельхозпроизводителей региона. Внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в Махачкале. Еще 39 светофорных объектов дооснастили детекторами транспортных потоков. Они анализируют интенсивность движения, виды транспорта и другие параметры дорожной обстановки. Таким образом, на сегодняшний день в Махачкале уже 80 светофорных объектов интегрированы в ИТС. Внедрение современных технологий позволяет адаптировать режимы работы светофоров к реальной дорожной ситуации, отметили в Минтрансе Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай радио «Прибой».

0: о желании услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Знаете, говорят, что каждое желание – это еще не сбывшаяся реальность, которой просто не хватило воздуха. Добрый день, дорогие друзья! Давайте дадим ей этот воздух, этой реальности прямо сейчас. В эфире ваш любимый «Час желаний». И я, Иза Ахмедханова, готова стать вашим, друзья, рупором. Скажем так, пусть ваши слова долетят до тех, кому они адресованы. Звоните к нам в прямой эфир по номеру 91-1007 или же пишите к нам в мессенджер Макс по номеру 8-988-291-1007. Превращаем мысли только в реальность и только в музыку, друзья. И прямо сейчас к первому сообщению, которое уже к нам поступило. Ассаламу алейкум, Радио Прибой. Ва алейкум ассалам. Я слушаю Радио Прибой каждый день. Вот хотели бы послушать хорошую лезгинку, чтобы ребята подняли настроение. Спасибо заранее. Это СПК Яни Юрт пишет нам, друзья. Ну что ж, предлагаю послушать композицию «Кавказ». Яркая, зажигательная лезгинка в исполнении Магомед Расула. Думаю, поднимет настроение уж точно. Ну а мы движемся далее, друзья. Салам из Хасавюрта поступил к нам. Валейкум ассалам. Передаю привет брату. Он сегодня сдает экзамен. Ни пуха, ни пера. Знаю, вас желают здесь отличной сдачи экзаменов. Хотел присоединиться. Поставьте что-нибудь в исполнении Ани Лорак, например, «Одинокая», пишет нам Камиль. Ну что ж, Камиль, обязательно прозвучит данный трек. А я также напоминаю, друзья, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, знаете, что общего между радио и желанием? И то, и другое не видно глазу, но способно изменить абсолютно все вокруг. Одна песня, один привет, одно признание, сказанное вовремя, и мир становится чуточку добрее. Мы не раз это уже с вами выясняли, так что давайте сегодня сделаем его именно таким вместе. Час желаний на волнах радиостанции «Прибой» уже на старте, друзья. Номер для звонков в прямой эфир 91-10-07, и также номер в мессенджере «Макс» специально для ваших смс и голосовых сообщений 8-988-291-10-07. Есть вот такое сообщение: «Прибой, вы гордость. Привет врачам нашей больницы. Город Хасавюрт. Поставьте Алию композицию «Первая любовь», если можно, на лезгинском языке». Очень красивая композиция, пишет нам Джамал. Ну что ж, вашим врачам больницы в Хасавюрте, конечно, пламенный привет, отличного настроения. Огромное спасибо за теплые и добрые слова, Джамал. Обязательно послушаем Алию, «Первая любовь», ну а также движемся далее. «Я мама в декрете, слушаю вас с малышом. Привет всем мамочкам, мы справляемся», пишет нам Саида. Ну что ж, Саида, вам и вашему прекрасному малышу крепкого здоровья, вам терпения, ну и заботливых папиных ручек в помощь. Конечно же, пожелаю вам. Вы попросили композицию Наталья Вишнякова и Татьяны Булановой «Махачкала». Вместе с вами с удовольствием послушаю данный трек. Ну а также вдогоночку, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
2: Знаете, один мудрец как-то сказал: хочешь, чтобы мечта сбылась, расскажи о ней кому-то вслух. Ну а что может быть громче, чем целая радиостанция? Сегодня ваш голос услышат тысячи, друзья. Передавайте привет родителям, друзьям. Поздравьте друга, например, с днем рождения. Признайтесь в любви или просто закажите любимый трек, под который хочется жить. Час желаний на волнах радиостанции «Прибой». С вами на связи. Номер для звонков 91-10-07. И также мессенджер Макс для ваших смс и голосовых сообщений 8-988-291-1007. Итак, продолжаем. Здравствуйте, передаю всем большой привет от Юнуса. Желаю всем хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, Федора Добронравова «Там, где клен шумит». Ну что ж, специально для вас и прозвучит данный трек.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.
1: Знаете, говорят, что музыка – это способ путешествовать, не вставая с места. А еще способ обнять того, кто далеко, сказать «прости» тому, кто ждет, и напомнить о себе тому, кто скучает, друзья. Целый час мы делаем именно это. Отправляйте ваши приветы, друзья, пожелания через наш эфир. Час желаний на волнах радиостанции «Прибой» специально для вас, и еще несколько смс, которые к нам поступили. «Прибой, спасибо за тепло. Всем добра и здоровья. Иза, ты чудо. Огромное спасибо», пишет нам Амина. Амина попросила композицию Белека Аббасова «Случайная встреча». Очень красивый трек. С удовольствием, Амина, вместе с вами послушаю данную композицию. И вам всего самого прекрасного. Далее, всем салам. У нас родилась дочка. Прошу самую счастливую песню. Песню в исполнении Миши Марвина. С ней интересный выбор, друзья. Мурат и Заира, я вас от всей души поздравляю с рождением дочери. Пусть растет на радость родителям, крепкой, здоровой и красивой. Ну, естественно, счастливой девочкой. Ну, далее еще одно сообщение, друзья. Салам из Стамбула поступил к нам.

0: Слушаю «Прибой онлайн». Привет всем дагестанцам за границей, пишет нам Эльмира. Ну что ж, Эльмира, вам в Стамбул пламенный дагестанский привет и салам отправляется. Ну и композиция. Вы заказали Динару Магомедову «Обними». Она прозвучит специально для всех стамбульских гостей, ну и также дагестанцев, друзья. И также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше или в Ашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47. Час желаний на радио «Прибой».
7: Итак, друзья, последние минуты часа желаний. Зачитаю парочку смс, которые к нам поступили. Итак, первое сообщение зачитываю. Здравствуйте, передаю привет Дагестану. Поставьте, пожалуйста, песню, автор... Так, песню Олег Митяев, название «Дождь в саду». Ну что ж, друзья, специально для вас обязательно прозвучит данный трек. Ну а я двигаюсь дальше. К нам поступило сообщение от нашей постоянной слушательницы. Привет, красотка Иза, салам, прибой. Она хочет поздравить с днем рождения своего самого дорогого человека. В этот день рождения, мама, от души благодарю за заботу и старание, за любовь и теплоту. Я тебе желаю счастья, жить без бед и без тревог, чтоб от горя и ненастья ангел твой тебя берег. С любовью, Наида. Я присоединяюсь ко всем теплым, добрым словам. Наида, от всей души поздравляю вашу маму с днем рождения. Желаю ей крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни, ну и исполнения всех заветных мечт. И чтобы ваше сердечко, как дочери, было спокойно. Песню попросила Наида в исполнении любимого доктора Албана. Ну что ж, друзья, на этом я с вами не прощаюсь. Всего лишь завершается час желаний на волнах радиостанции «Прибой».

Мы все мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой. В Дагестане 18 часов.
4: Радиоприбой. Новости. Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В южных регионах на баннерах появится реклама вина. В Махачкале наградили супружеские пары, и оползень оставил без транспортного сообщения более 50 сел в Дагестане. Теперь подробно. Производителям позволили размещать рекламу игристых и крепленных вин на щитах, растяжках, крышах вдоль дорог общего пользования. Единственное условие – делать это можно в границах региона, где расположены сами виноградники и производства. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы. По мнению авторов документа, это повысит узнаваемость российских вин и поможет сформировать культуру их потребления. Закон также четко разграничивает ответственность. Рекламодатель, сама винодельня, будет отвечать за содержание макетов и роликов. А вот реклама-распространитель, тот, кто владеет щитом, и за содержание, и за закон. Законность самого размещения. В Доме дружбы прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию семей по случаю празднования Дня семьи, любви и верности. Провел его председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Здесь собрались семьи, прожившие в браке 30 и более лет. В рамках мероприятия состоялась церемония вручения государственных наград. В этом году почетную медаль за любовь и верность получили 14 дагестанских семей. Республика стала победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Дагестанский проект получил высокую оценку экспертов и грант в размере почти 5 миллионов рублей. На эти средства в Дагестане реализуют комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. В частности, планируется создание доброцентра Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Дагестане. Республика попала в число регионов, где растет спрос на отдых в деревянных домах. По данным аналитиков, обычные деревянные коттеджи снимают на 3 ночи для компании из 6 человек. Но в Дагестане и в Краснодарском крае туристы предпочитают бронировать деревянные дома на неделю. Кроме того, Дагестан стал регионом с одним из самых длительных сроков планирования путешествий. Дома там резервируют в среднем за 100 дней до поездки. В Чарадинском районе Дагестана из-за обильных осадков на 13-м километре дороги Гунип-Цурип произошел оползень, движение полностью перекрыто, сообщает администрация района. В результате 51 населенный пункт отрезан от транспортного сообщения, проезд по единственной дороге, связывающей район с соседними территориями, невозможен. Аварийно-восстановительные бригады уже направлены на места для расчистки полотна. Ориентировочные сроки открытия движения объявят после оценки объема работ. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя.
3: Новости на прибое.

Но знаете, говорят, что закат – это единственное представление, которое никогда не повторяется. Каждый вечер небо пишет новый сценарий. Сегодня золото и пурпур, завтра нежная постель. Послезавтра драма с тяжелыми тучами, например. И в этом, пожалуй, главная мудрость. Ни один день не похож на предыдущий, и каждый стоит того, чтобы проводить его, друзья, достойно. Добрый вечер, Республика. 18.09 на наших. За окнами Махачкалы солнце уже не обжигает, а мягко гладит крыши, и воздух становится гуще от запаха вечерних цветов. Я, Иза Ахметханова, веду этот финальный час в вашей компании. Спасибо, что провели этот день с прибоем. Впереди много чего интересного. Классные музыки, новинки, пробки. Поговорим о чем-то важном. Ну а пока продолжаем.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: Ну, если говорить про голоса родного края, хочется вспомнить коллектив, чьи песни на прибой ждут, наверное, с особым теплом. Группа «Мирес». Это тот самый случай, когда не нужны громкие титулы или регалии. Достаточно один раз услышать их музыку, чтобы запомнить. Узнаваемый почерк, душевная подача и то редкое умение говорить о личном так, что это становится близким каждому. И вот новая работа. Встречайте новинку на волнах радиостанции «Прибой» группа «Мирес». Приди, любимый.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, вечерняя сводка. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на следующих магистралях. У нас проспект Казбекова в Семендере выделен красным, также проспект Алигаджа Кушинского в районе северного автовокзала, но со стороны въезда в город тоже большое скопление машин. Далее у нас Камаева улица выделена красным, Мирзабекова стоит. В первой Махачкале пробки у нас по улицу Магомед Тагирова. В районе троллейбусного кольца у нас по Гайдара Гаджиева также движение затруднено до улицы Чеерова. По проспекту Имама Шамиля у нас в районе троллейбусного кольца до пересечения с улицей Агасиева. На Агасиева в этом перекрестке также у нас пробки. Далее по проспекту Имама Шамиля заторы продолжаются в районе Джума-мечети, на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Блача. Проспект Гамидова, Ирчика, Зака, Сергокалинская улица, Гагарина улица выделены красным. Довольно большое скопление машин. Небольшое скопление машин также и по проспекту Амитхан Султана от кольца и далее. Практически вся улица Яракского, обе полосы выделены бордовым цветом, друзья. Серьезное скопление машин. Картина очень печалит. Далее проспект Гамидова, уже сказала, тоже выделен красным. Что же у нас в районе ЦУМа? Магомета Гаджиева, Радищева, Дзержинского, Каркмасова-Батырая также у нас в заторах. Гусаева выделена красным. На пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова довольно большое скопление машин. Пробки также на всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Они плавно перетекают у нас на мост, в редукторный поселок, по проспекту Петра Первого. От моста и вплоть до кольца серьезные заторы. Весь проспект Петра Первого выделен красным. На кольце по Хаджи-Балача также у нас заторы. На пересечении на кольце Хаджи-Балача и Хивской улицы тоже картина серьезная. Обе полосы выделены красным. Дорогие друзья, конечно,

Просим вас быть максимально осторожными, соблюдать правила дорожного движения. Пусть вечерняя дорога будет спокойной, а дома обязательно ждут с теплом. Счастливого пути!

Друзья, 18:47 на наших часах. Республика провожает этот день, и я вместе с ней. За окнами Махачкалы вечер уже вступил в свои права. Где-то кипит чайник, где-то открывается балконная дверь, чтобы впустить прохладу вечера. Ну а где-то просто включают музыку погромче и правильно делают. Спасибо, что провели этот день с радиоприбоя. Я желаю вам, чтобы вечер сложился именно так, как хочется. С уютом, с покоем, с той самой мелодией, которая крутится в голове и не отпускает. Я, Иза Ахметханова, с вами прощаюсь на сегодня, но музыка на нашей волне не замолкает ни на минуту. Оставайтесь с прибоем, здесь всегда звучит что-то ваше. До скорой встречи, всем пока-пока!

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Некоторым таможенникам дадут дополнительный отпуск. В Дагестане построят логистический парк, и в Дербенте учредили премии для выпускников с высокими баллами на ЕГЭ. Теперь подробно. Сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий предоставят право на дополнительный ежегодный отпуск. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях. В частности, сотрудники, являющиеся ветеранами боевых действий, смогут рассчитывать на дополнительный ежегодный отпуск продолжительностью 15 календарных дней, которые также будут суммироваться с очередным ежегодным отпуском. По желанию, такой отпуск можно будет заменить отдыхом до 35 календарных дней в году, но без сохранения заработной платы. Крупный и современный логистический парк планируется построить в Дагестане. Об этом сообщили в правительстве республики. Компания «Ромакс» намерена инвестировать в проект 14 миллиардов рублей. На нескольких гектарах предполагается строительство современного складского комплекса, который впоследствии будет передан в аренду. Данная компания уже имеет опыт работы в Дагестане. Она построила склад для «Озон» площадью 127 тысяч квадратных метров. В мэрии Дербента подписано постановление об учреждении муниципальных премий для выпускников, показавших высокие результаты на ЕГЭ. Об этом сообщили в администрации города. За каждый 100-бальный результат на едином госэкзамене выпускникам будет выплачиваться 50 тысяч рублей, за результат от 95 до 99 баллов – 30 тысяч рублей по каждому предмету. Отмечу, что в этом году 5 выпускников из Дербента добились максимального балла на ЕГЭ. Еще четверо получили 95 и выше баллов по двум и более предметам. На реке Сулак в Дагестане продолжаются берегоукрепительные работы для защиты населенных пунктов Кизил-Юртовского района от паводковых рисков. Об этом сообщает Минприроды республики. Специалисты ведут мониторинг гидрологической обстановки и принимают экстренные меры по укреплению береговой полосы. На объекте задействована тяжелая спецтехника. В Казбековском районе на 24-м километре автомобильной дороги регионального значения Хасавюрт-Тулох отремонтировали мост, пострадавший после наводнений. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. На объекте нарастили обратные стены, укрепили размытые откосы, а также выполнены работы по устройству укрепленного монолитного лотка на подходах. Отмечается, что в муниципалитетах, которые затронула стихия, продолжаются аварийно-восстановительные работы. И о курсах валют: на сегодня доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой. Притчи народов мира.
6: Однажды хозяин повелел своему рабу посеять на поле пшеницу, а раб вместо пшеницы посеял рожь. И вот пришло время собирать урожай. Хозяин видит, что вместо пшеницы раб собирает рожь. Разозлился хозяин на раба и начал его ругать. «Я же тебе велел посеять пшеницу, а ты что посеял?» На что раб ответил: «Я посеял рожь в надежде собрать урожай пшеницы». Хозяин продолжал его ругать: «Ты глупый раб! Где ты видел, что, посеяв рожь, можно собирать пшеницу?» «Я это видел в тебе», ответил раб. «Ты тоже совершаешь плохие деяния, злословишь и надеешься на милость Всевышнего. Ослушиваясь Всевышнего, ты надеешься на Его милость».
5: На Радио Прибой. Притчи народов мира.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Вачиду, дуца хвалатлы, хвабадир гарбида, хайкарандеду. Вачиду, дуца хвалатлы,

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон на волнах прибоя. Музыка, которая...

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Золотое в земле не ржавеет, герой в могиле не умирает.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Лето, лето, лето на твоей волне.
2: Включай лето
3: вместе с любимым радио.
0: Прибой.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
4: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: году отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Вспомни, что было.

0: Лезгинская поговорка.
1: Аяларк зафавай коле, шейтан дичка муктач.
2: В доме, где много детей, не остается места для шайтана.
0: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Radio Priboy, the best radio of Dagestan.
1: Escucha el ritmo.